0: России и нового патриотизма. Так что вот для чего, собственно говоря, эти выборы.
1: Это первые выборы Госдумы после начала полномасштабной войны против Украины. Насколько война изменила саму

0: за мир. И только что по этому партию «Яблоко» сняли с выборов, а ее кандидатов прямо вот в эти дни перед выборами активно преследуют, задерживают для того, чтобы подавить саму возможность высказывания, ну, призывающего хотя бы к прекращению огня, не говоря уже о том, чтобы выступать за какое-то более глубокое решение. И в таком положении находятся и депутаты Государственной Думы уже этого состава. Теперь новый состав будет также обеспечивать ведение войны, как этого хочет Кремль, формировать военный бюджет, увеличивать его, увеличивать бюджеты спецслужб, которые контролируют граждан. Поэтому, разумеется, здесь, в общем, сами выборы сегодня, они являются результатом трансформации политического путинского режима в ходе войны. Это, конечно, гораздо более опасный режим, чем 10 лет назад или тем более 20 лет назад. Это режим, который, очевидно, масштабирует войну. То есть он не просто ведет войну, а непрерывно ее в разных направлениях расширяет. И если там 10 лет назад, в 2014 году, после аннексии Крыма, у многих в Европе могло сложиться впечатление, что, ну, Путин остановится на этом, то сегодня, мне кажется, никто не сомневается в том, что ситуация совершенно иная. Кремль угрожает уже европейским странам, совершенно определенно ближайшим соседям. Заявляет о том, что и готовит к этому население, что конфликт с Европой будет длиться десятилетиями и никогда не кончится. Поэтому всю эту тематику новая Дума, ее новый состав, будет проводить в публичной политике в России.
1: А что для власти важнее на этих выборах? Конкретный процент «Единой России», высокая явка или отсутствие какого-то заметного протеста вокруг этих выборов?
0: Для власти, она об этом прямо сказала, важно, чтобы на этих выборах не была никак продемонстрирована повышенная тревожность населения. Кремлевские политтехнологи и социологи, которые работают на Кремле, они это слово повторяют, опираясь на социологические исследования. Но действительно, тревожность как таковая, она фиксируется. Просто потому, что война порождает огромную неопределенность в отношении будущего. Каждое домохозяйство в России, тем не менее, ну, в любом случае, как бы оно ни относилось к войне, оно находится в ситуации большей неопределенности, чем раньше. Поэтому главная задача, которая ставилась в отношении этих выборов, ни в коем случае не стимулировать дальше тревожность. Поэтому выборы проходят довольно тихо по сравнению с прошлыми. Заметим, что выборы губернаторов, 9 губернаторов выбирается, вообще незаметны. Выборы в законодательные собрания, их очень много в этот же день, тоже. Выборы в Государственную Думу проходят так, что Кремль создал очень четкую ситуацию. Вот эти 5 партий, неважно, проголосуете вы за «Единую Россию» или за КПРФ, или там за партию «Новые люди», но, тем не менее, все эти партии будут выражать оптимизм дальше и работать с населением так, чтобы оно громко не кричало о том, что идет инфляция, о том, что возникают проблемы в результате расширения войны, нет бензина и так далее, и так далее. Так что я думаю, что здесь для Кремля в отношении этих выборов уже все ясно. Потому что Кремль обеспечивает конституционное большинство для «Единой России» с помощью определенной системы. То есть сколько бы «Единая Россия» не получила по спискам, за счет одномандатных депутатов она получает все равно 2/3 депутатских мандатов. А остальное, как оно поделится, увеличится ли процент, скажем, на 2 или 3% вес коммунистической партии или нет? Будет ли на третьем месте партия «Новые люди» или она останется на 4-м месте? Это, в общем, не интрига, поскольку это не является никакой реальной конкуренцией. Поэтому этому большое значение мы не придаем, а тот факт, что Кремль знает точно, как он построит дальше работу всей этой Государственной Думы, уже известно. Больше того, реально с администрацией президента партии уже согласовали даже и кто будет занимать посты вице-спикеров в новой Государственной Думе, кто будет возглавлять комитеты, поскольку эти все кандидаты находятся на ключевых позициях, и они проходят следующий состав. Вопрос только в одном. Будет ли какой-нибудь ястреб войны, нынешний вице-спикер Толстой, останется ли он вице-спикером или он станет главой фракции? Или он возглавит какой-то ключевой комитет. Это совершенно несущественно, потому что на его место, как вице-спикера, придет такой же точно ястреб войны и сторонник конфликта с Западом, и сторонник того, чтобы российское население было мобилизовано вот ради этой, в кавычках, победы, о которой Путин сказал накануне выборов, где он, в общем, собственно, и выразил эту мысль. Голосуйте, и вы тем самым голосуете за нашу общую победу. Таким образом, Путин совершенно искренне считает, и весь его аппарат, что все, кто участвует в этих выборах в качестве кандидатов, и те, кто окажутся в Думе, это все будет

0: так называемая Государственная Дума Победы в кавычках.
1: Говорил политолог Карлова университета Александр Морозов. Польская энергетическая компания «Орлен» ищет замену поставкам нефти из Саудовской Аравии. Компания уже закупила несколько партий нефти из Северного моря и ищет поставщиков в других странах, в том числе в США и Казахстане. Искать новых поставщиков пришлось после того, как крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии была вынуждена отменить отправку танкеров польскому нефтепереработчику из-за того, что хуситы взорвали важный нефтепровод в районе Красного моря. Обозреватель финансовых рынков Верслужинес Наглес Навакас говорит, что ремонт нефтепровода займет несколько месяцев. Однако нет никаких гарантий, что он не подвергнется новой атаке. Переговоры Вашингтона с Минском уже привели к освобождению нескольких групп белорусских политзаключенных. Последние 25 человек вышли на свободу на этой неделе и были выдворены в Литву. Одновременно в Беларуси продолжаются политически мотивированные преследования. Какая помощь прежде всего нужна людям, которые после нескольких лет заключения оказываются в Литве, мы обсудили с представителем правозащитного центра «Весна» Владимиром Лобковичем.
2: Самое главное то, что все эти люди, политические заключенные, которые абсолютно незаконно за свою гражданскую, общественную деятельность, политическую, журналистскую работу оказались за решеткой. Мы приветствуем освобождение большого количества журналистов в этой группе. Это и женщин, это очень важно, это то, что эту группу объединяет. Достаточно большие сроки по 8-10 лет, на которые люди были незаконно приговорены, а теперь у них есть возможность быть на свободе. Ну и, безусловно, конечно, абсолютно недопустимым является то, что власти, режим Беларуси опять применил к ним принудительную депортацию. Это абсолютно незаконно, нарушает и все международное право, и международные обязательства Республики Беларусь в отношении к своим гражданам. И то, что часть людей, по крайней мере, 4 человека, выдворены без паспортов, это все свидетельствует о том, что трансграничные репрессии в отношении политических заключенных продолжаются.
1: Вот насколько корректно в такой ситуации говорить просто об освобождении, если фактически их сразу вывезли из Беларуси? Вообще, что для человека сейчас означает свобода, если одновременно он лишается возможности оставаться в своей стране?
2: Ну, безусловно, это продолжение репрессий, продолжение пыток. И мы очень приветствуем то, что литовское государство обратилось в Международный уголовный суд именно по вопросам принудительной депортации на свою территорию. Это, безусловно, очень такие трансграничные репрессии, которые продолжаются, и людей считать свободными нельзя в полной мере, потому что они абсолютно поражены в правах, они лишены возможности быть на своей родине, распоряжаться своим имуществом, которое у них осталось на территории Республики Беларусь. Это такая... С одной стороны, безусловно, мы рады и каждому, и каждой, которые освобождены, а с другой стороны, конечно, я сам бывший политзаключенный. Я сам был точно в такой же ситуации 9 месяцев тому, что, с одной стороны, это огромная радость того, что ты освобожден, но, с другой стороны, это продолжение репрессий.
1: Теперь они внезапно оказались вообще в другой стране. Некоторые вот без документов, без вещей зачастую. Насколько вообще они готовы сразу решать эти вопросы жилья, легализации, работы? И что на самом деле нужно в первые дни, в первые недели свободы?
2: Мы признательны всем тем правозащитным организациям, которые оказывают огромную помощь, и всем тем фондам, международным организациям, которые оказывают помощь белорусским политзаключенным, потому что мы максимально стараемся сейчас помочь людям и с медициной, и с легализацией в тех странах, которые они выберут, и вопросами жилья на первое время. Очень важно помочь людям интегрироваться в новый образ жизни, тем более то, что они, многие из них были в режиме инкоммуникада. Многие социальные навыки, я еще говорю, что это я могу сказать и по своему опыту, как бывшего политзаключенного, они, конечно, очень сильно атрофируются. И очень важно сейчас людям помогать в этих социальных навыках, курировать их жизнь, помогать, водить их элементарно по магазинам, по возможности медицинского обслуживания. И вот такое внимание, оно сейчас является самым важным. И мы тут все правозащитные организации белорусские, которые действуют на территории Литвы, Польши, все сейчас этим занимаются. Мы очень признательны в той же мере и правительствам европейских стран, которые принимают наших бывших политзаключенных и помогают им с вопросами легализации, и в первую очередь Литовской Республики, Польской Республики, которые принимают большое количество наших узников и оказывают им помощь в такой юридической, максимально быстрой в рамках того законодательства,

0: которые действуют в этих странах легализации.
1: Сколько политзаключенных по данным весны сейчас остаются в Беларуси? Кто среди них, может быть, у правозащитников вызывает наибольшее беспокойство? То есть пожилые, тяжело больные люди или находящиеся в особенно каких-то жестких условиях?
0: На данный момент мы фиксируем, что около 900 человек являются политическими узниками и продолжают находиться в тюрьмах. Мы, безусловно, требуем их незамедлительного освобождения, но определенная категория политзаключенных, и она вызывает наибольшую тревогу. Это люди, которые пожилые, женщины, которые так и остаются в тюрьмах. Очень глубокую нашу тревогу вызывает Вячеслав Орешко. Это один из активистов профсоюзного демократического движения в Беларуси, который осужден на 8 лет и полностью ослеп в тюрьме и не может никак. Человек, полностью потерявший зрение, человек, которому больше 70 лет, но его так и не освобождают, и он также продолжает находиться в тюрьме. А определенная категория людей, которые с онкологическими заболеваниями, с другими хроническими заболеваниями находятся в тюрьмах. Это так называемый гуманитарный список, который мы используем для того, чтобы обращать внимание на такие вот особенно опасные кейсы в плане жизни и здоровья этих людей. Это также молодые люди, которые несовершеннолетние, которые на момент задержания были несовершеннолетними. Это у нас вызывает у нас, у правозащитников, особую тревогу, и поэтому мы обращаем внимание, призываем этих людей в первую очередь незамедлительно освободить.
1: Говорил представитель правозащитного центра «Весна» Владимир Лобкович. После того, как премьер-министр Польши Дональд Туск вчера предупредил о возможных российских гибридных атаках на европейские страны, поддерживающие Украину, Варшава заявила о готовности к возможной угрозе. Выступая в польском парламенте, Туск заявил, что Россия может использовать беспилотники или ракеты, а затем пытаться представить такие удары как случайные. По его словам, таким образом Москва может стремиться парализовать или ослабить решимость стран НАТО защищать государство, члены Альянса в случае нападения на него. Работодатели отмечают, что становится больше сотрудников, которые злоупотребляют больничными. Заявляют о болезни, но в это время отдыхают в СПА, отправляются в поездки или за счет нескольких дней больничного продлевают себе выходные. Особые подозрения вызывают короткие и регулярно повторяющиеся больничные. Проблему обсуждали на заседании трехстороннего совета. Советник отдела коммуникации СОДРа Малгожата Козич признает, что такие случаи возможны, однако выявить злоупотребителя практически невозможно. С прогнозом погоды на ближайшую неделю нас познакомит старший специалист гидрометеослужбы Литвы Маргарита Кирклёвская.
2: В субботу погоду Литвы будет формировать юго-восточная теплая часть циклона. Ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от умеренного до порывистого. Температура ночью понизится до 9-14, на побережье до 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов. В воскресенье скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с территории Польши. Облачность уплотнится ночью преимущественно по западу страны, днем почти повсеместно пройдут дожди, днем местами сильные ливни в сопровождении гроз. Юго-западный ветер станет еще сильнее, на взморье его порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Температура ночью составит 11-16 градусов тепла, днем вернемся к 17-22 градусам тепла. В понедельник циклон начнет медленно удаляться. Будет облачно с прояснениями, временами пройдут дожди, ночью в отдельных районах сильные. Ветер западных направлений будет все еще порывистым. По западу страны местами его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла. Днем с притоком холодной воздушной массы температура повысится лишь до 13-18 градусов. Во вторник наша страна останется в тыловой части циклона. Ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются дожди, но уже преимущественно кратковременного характера. А с прояснениями станет их уже намного больше. Ветер повернет с северо-запада, с севера и сбавит свои обороты уже до 7-12 метров в секунду. Температура в ночные часы понизится до 5-10, а на взморье до 11-13 градусов тепла. Днем будет от 14 до 18 градусов. В среду атмосферное давление начнет расти. Облачность станет переменной, дожди пройдут лишь местами, преимущественно по северу страны. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура ночью составит от 4 до 9-10, а днем от 13 до 17 градусов тепла. В четверг и в пятницу над Литвой уже распространится область повышенного атмосферного давления. Облачность будет постоянно меняться, но кратковременных дождей мы еще дождемся в восточной части Литвы. Ночью и утром местами повиснут туманы. Наибольшая их вероятность в южных регионах страны. Ветер будет умеренным. Температура ночами будет колебаться в пределах 4-9 градусов тепла, а днями будет около 15 градусов. Ну а в следующую субботу и воскресенье облачность немного увеличится, но существенного дождя не ожидается. Температура ночами распределится от 6-7 до 11 градусов тепла, ну а днями нас порадует солнце и 15-17 градусное тепло.
1: Говорила старший специалист гидрометеослужбы Литвы Маргарита Кирклёвская. И еще раз о погоде на завтра. Ближайшей ночью в Литве ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, ветер южный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 9-14 градусов тепла, на взморье до 16 градусов. Завтра днем будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. В западных районах местами порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха 17-22 градуса тепла. В Вильнюсе ночью кратковременный дождь, днем вероятность дождя небольшая, ночью 9-11, днем в столице 18-20 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе литовского радио передача «Пин-кодес». Сейчас 16 часов 27 минут.